0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я

как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает. Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Астроразборы можно посетить сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это уникальное шоу, в котором объединяются стендап, астрология и импровизация с профессиональными комиками и астрологами. Любой желающий может выйти на сцену и задать вопрос про отношения, карьеру, заработок и все, что волнует. Просто называйте свои дату, время и место рождения, и астролог разберет вашу натальную карту прямо в зале. Здесь шутят, предсказывают и дают советы. Астроразборы устраивают каждый вторник с 8 вечера. Вход стоит 20 рублей. Место нужно бронировать.
0: Планы на вечер.
1: Спектакль «Пигмалион» покажут сегодня вечером в Театре киноактера. Это музыкальная комедия по знаменитой пьесе Бернарда Шоу. И вот о чем история. Лондонский профессор фонетики заключает пари, что сможет за несколько месяцев превратить грубую уличную цветочницу в утонченную светскую даму, обучив ее правильной речи и манерам. В течение этого эксперимента профессор и его творение меняются ролями. Девушка обретает чувство собственного достоинства и заставляет педагога уважать себя как равную. Постановка «Пигмалион» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 50 до 55 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

7:28 на часах в студии. Представьте, что год — это книга, и мы с вами находимся ровно на переплете между первой и второй частью. 30 июня — это момент, когда можно отложить старые ошибки и начать писать чистую главу. Вторник — лучший день для старта, потому что в понедельник мы еще не проснулись, а в среду уже ждем выходных. Поэтому включаемся по полной. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Анна Асти. Перед этим появится Джо Кокер. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let. Но раньше всех ждем Александра Маршала.

0: Идем сразу, как только проверит дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на МКАД от всех связкой до проспекта Независимости. Ну, всего лишь 3 минутки, придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас-ФМ. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: FM.
1: Сегодня 30 июня, день, когда наука признала свое бессилие. Ровно 118 лет, как Тунгусский метеорит до сих пор не дает покоя исследователям. Мощность взрыва, как у бомбы, а тела нет. И в этом есть что-то мужское, согласитесь. Мы любим задачи, которые не решаются с первого раза. Вторник – отличный день, чтобы взглянуть на свои проблемы под этим углом. Может быть, не все нужно объяснять. Возможно, достаточно просто пережить этот день с достоинством. С вами Наталья Горова на Компас FM. Дальше хорошая музыка. И теперь о музыкальных планах. Совсем скоро о Насте. Перед этим ждем Джо Кокера. Ну а раньше всех – конец фильма. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, чем полезен шиповник, а кому лучше воздержаться. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до Габровской. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На МКАД от Логойского тракта до проспекта Независимости 14 минут. Придется задержаться. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут. На Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про шиповник. Вы узнаете, чем он полезен и кому может навредить.
0: Здоровый день.
2: В наших краях всегда любили и ценили цветы и ягоды этого растения. Когда-то давно даже праздновали День шиповника, 6 июня. Пасты из ягод лечили раны, а отваром поили воинов в походах. За плодами и цветками снаряжались целые экспедиции в Оренбургские степи. За них платили соболиным мехом, шелками и бархатом. На то время это была очень высокая цена. И вот почему. Витамина С в шиповнике в 60 раз больше, чем в цитрусовых. Этот природный антиоксидант является защитником иммунной системы, а также помогает организму вырабатывать коллаген, который вместе с гамма-линолевой кислотой, которой много в семенах шиповника, полезны для здоровья ногтей, волос и кожи. Однако витамин С не единственный полезный силач, которым богат шиповник. Настоящий богатырь по степени пользы для нашего организма – антиоксидант с невзрачным именем ликопин. В 2017 году американские ученые из Университета Иллинойса провели исследование, которое доказало, поддержание достаточного количества ликопина в организме снижает риск онкологических заболеваний. Также он полезен для костей, суставов, сердечно-сосудистой системы и является хорошим средством профилактики от катаракты. Витамины А, В, Е и К полезны для зрения, улучшают работу мозга и нервной системы, сохраняют молодость клеток, а еще помогают правильно усваивать белки, жиры и углеводы, а также улучшают качество крови. Пектины в составе шиповника стимулируют работу кишечника, избавляют от запоров и улучшают пищеварение. Конечно, это не все полезные свойства шиповника. Вы узнали только об основных.
0: Здоровый день!
2: Но есть у него и минусы, пускай и немного. Так, в большом количестве плоды, отвары и другие продукты на основе шиповника могут привести к тахикардии, аллергии, язве желудка и обострении гастрита. Также не рекомендуется употреблять продукты из шиповника детям до года и беременным женщинам. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Сегодня 30 июня, вторник. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране за ее пределами, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это Михаил Задорин.
1: Я с тобой рискую, я еще тоскую.
0: Чуть раньше споет Aerosmith. Ну а раньше всех Григорий Лепс и Макс Фадеев. Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей. Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Буденного, пересечения с Кирова, а также на улице Замковой, пересечения с Ленина в обе стороны. В Минске 3 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Мирошниченко до проспекта Независимости 22 минуты. На Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка 6 минут. На Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и как Арина Соболенко играет на Уимблдоне.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником Днем экономиста, пишет Белта. Глава государства отметил, что роль экономического блока – одна из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранения национальной безопасности. Президент убежден, что и в дальнейшем экономисты страны смогут успешно решать масштабные задачи каждого пятилетия и формировать грамотную стратегию на будущее. Работу нескольких автобусных маршрутов приостановят в столице, пишут Минск Новости. Так уже с 4 июля по 22 августа не будет ходить автобус под номером 47С, а 6 июля 29D. Причина – небольшой пассажиропоток. Добавлю, изменения коснутся и других рейсов. Подробности о расписании можно найти на сайте «Столичный транспорт и связь». 12 тематических площадок организует Минобороны в столице 3 июля, пишет в военном ведомстве. По словам начальника отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Александра Киселя, на них представят как современные образцы военной техники, вооружения, так и ретро-экспозицию. А еще образцы формы одежды и экипировки. Кроме того, будут работать фотозоны и тренажеры, точки профориентации, также запланированы военно-спортивные конкурсы и выставки. Традиционные военнослужащие будут угощать солдатской кашей. Добавлю, с инфографикой мероприятия можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последняя. Арина Соболенко успешно провела свой первый матч на Уимблдоне в этом сезоне, пишут Минск Новости. Ее соперницей была 19-летняя сербская спортсменка Теодора Костович. У нее 184-я строчка в рейтинге ВТА. Соболенко выиграла два сета 6-2, 6-3. Ну а далее она встретится с Маккартни Кеслер из США.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Замечательная песня для утра 30 июня. Знаете почему? Потому что она о том, что путь всегда интереснее пункта назначения. Мы вечно спешим в офис к 9:00, а по сути самое ценное происходит именно сейчас. За рулем чашка кофе с этой гитарой в динамиках. Сегодня день астероида. Напомню, Тунгусский взрыв изменил карту, но люди все равно пошли дальше. И мы пойдем. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Михаил Задорин, перед этим Майкл Джексон, ну а раньше всех Константин Никольский. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет о планах российской космической программы. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске все уже разъехались по своим делам. Дороги свободны. В Минске 4 балла. И вот

студии 8.30, вторник, 30 июня. У нас тут сегодня просто парад титанов. В этот день родились легендарный боксер Майк Тайсон и величайший пловец всех времен Майкл Фелпс, 23-кратный олимпийский чемпион. Согласитесь, 30 июня явно любит спортивных гигантов. Оставайтесь на Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды сегодня, но пока продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Владимир Пресняков. Только где ты, только где ты? Смотрю я так долго на небо и скрою. Перед этим Робби Уильямс.

0: появится в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Раубической до проспекта Независимости 47 минут придется постоять. На Алагойском тракте от трассы Колодище и Заславль до улицы Карбышева 10 минут. На Притыцкого от МКАД до Лобанка 12 минут. На всех Святской от Калиновского до МКАД 10 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не вступайте в конфликты. Тельцы, не съедайте весь завтрак за раз, оставьте на обед. Близнецы, не пытайтесь сделать два дела сразу, все равно ничего не получится. Раки, сегодня можно поплакать в машине, все равно никто не увидит. Львы, ваша грива сегодня особенно красиво, пользуйтесь. Девы, не ищите идеальный кофе, его не существует. Весы, взвесьте, стоит ли идти на работу, ответ – стоит. Скорпионы, не жальте никого, кроме себя. Стрельцы, стреляйте прямо, но не в коллег. Козероги, вы и так все знаете, просто делайте. Водолеи, сегодня вы гениальны, но молчите об этом. Рыбы, плывите по течению, оно вынесет в нужном направлении. Ну и совет для всех, не пытайтесь сегодня все успеть до обеда. Вторник любит спокойствие. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Робби Уильямс, ну а раньше всех услышим чай. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет про исторический рекорд китайского автопрома в Европе. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 5 баллов, и вот где придется постоять. На МКАД от Раубичской улицы до Всехсвятской 52 минуты. На Логойском тракте от трассы Колодище Заславль до Карбышева 14 минут. На Всехсвятской от Калиновского до МКАД 9 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про исторический рекорд китайского автопрома в Европе и чем удивит новое поколение Hyundai. Это автоновости на Компас FM. По итогам мая автомобили китайских брендов впервые в истории захватили более 10, а если точнее 11% рынка новых машин в Евросоюзе. Главным оружием в этой экспансии стали не чистые электромобили, а гибриды. Дело в том, что европейцы, как выяснилось, пока не готовы массово пересаживаться на электрички. Пугают цены и нехватка зарядок. К тому же Брюссель ввел жесткие пошлины именно на китайские электрокары. А вот гибридные модели под этот удар не попали. Китайские компании моментально сориентировались и завалили рынок подключаемыми гибридами, предлагая богатейшее оснащение по ценам, с которыми местные бренды просто не могут конкурировать. Для понимания, почти каждый четвертый новый гибрид, проданный в Европе в мае, был родом из Поднебесной. Особенно впечатляет статистика из Великобритании. Там доля китайских марок достигла уже 16%, а кроссоверы JQ G7 занял топ-4 без селлеров рынка. Эксперты отмечают, покупатель, выбирая, например, между семиместным китайским MG S9 и немецким Volkswagen Tauron, получает в Китае больше мощности и опций за меньшие деньги. На фоне этого европейские автоконцерны Volkswagen, Stellantis и Renault фиксируют падение прибыли и требуют от властей Евросоюза новых заградительных мер.
0: Автоновости.
2: Компания Hyundai официально представила 8-е поколение своего популярного седана Elantra. Машина получила агрессивный рубленый кузов. Самое интересное – это массивные передние крылья, которые визуально делают седан похожим на Lamborghini Urus. Седан серьезно прибавил в габаритах. Длина выросла почти до 4,8 метра. В компании заявляют, что по простору в салоне машина теперь вплотную приблизилась к бизнес-классу. Внутри водителя встречает изогнутая панель с двумя огромными экранами. И здесь живет главная фишка новинки – встроенный искусственный интеллект Leo AI. Этот умный помощник умеет общаться с водителем живым языком и постоянно обучается его привычкам. Радует, что при всей этой цифровизации корейцы оставили физические кнопки климата. Из приятных опций крутая музыка от Ben Colofsen, штатный видеорегистратор и мощные зарядки для смартфонов на 100 Вт. Что под капотом? Базовым стал атмосферный 2-литровый мотор, мощность которого подняли до 147 лошадиных сил. А для любителей экономии предложат 155-сильный гибрид на базе двигателя 1.6 с умной системой рекуперации, которая умеет предсказывать маршрут. У себя на родине, в Южной Корее, новая Elantra появится в продаже уже в третьем квартале этого года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 9 утра, с вами утро вторника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это группа «Браво». Чуть раньше споет Реймон.

0: прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Пелагеевского сквера 8 минут. Придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. Что же касается столицы, то здесь 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Долгиновского тракта до Раубичской улицы 16 минут. Придется постоять. На МКАД от Мирошниченко до Всехсвятской 11 минут. На Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до Карбышева 9 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о рабочей поездке президента в Китае, фестивале в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет, пишет Белтам. Там глава государства проводит рабочую встречу с руководством вуза, а также принимает участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Добавлю, Пекинский университет – это самый престижный вуз КНР вместе с Цинхуа. Он был основан в 1898 году и изначально носил название Императорский университет от Пекина. О факторах опасности в жару напоминает МЧС, пишет Белтам. К слову, сегодня на большей части страны столбик термометра поднимется до 34 градусов, а по югу до 37. Так, из-за перегрева возможно отключение электроэнергии, деформация асфальта и, как следствие, увеличение количества ДТП. Кроме того, возможно обострение сердечно-сосудистых болезней, высокая вероятность тепловых ударов. Спасатели призывают к осторожности. Сбор подразделений инженерных войск стран-участниц СНГ прошел в Кыргызстане, сообщили в Белорусском военном ведомстве. В нем приняли участие и военнослужащие инженерных войск Беларуси. Специалисты отработали вопросы защиты от поражающих факторов взрыва, ведения инженерной разведки с применением беспилотников, а еще разминирование местности. В мероприятии также участвовали представители России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И последний ежегодный семейный фестиваль «Динофест» будет проходить в столичном зоопарке 25 и 26 июля, пишут Минск Новости. Там запланировано множество активностей, среди них игра в кальмара, пенная вечеринка, научное шоу, шоу красок, мыльных пузырей, танцевальная программа с квизами. Кроме того, будут работать фудкорты и аттракционы. Начало праздника в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Супергерл, напоминание, что даже в самый обычный вторник можно почувствовать себя особенным хотя бы до обеда. Ищите своих супергероев рядом и не забывайте, что вы сами главный герой своего дня. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Браво, перед этим Кристина Агилера и Maroon 5. Ну а раньше всех «Танцы минус» появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, что такое портал здравоохранения, для чего и как им пользоваться, узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Пелагеевского сквера 5 минут. Придется постоять. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки, на МКАД от Раубичской до всех связкой 16 минут придется задержаться. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 4 минуты. На Орловской от Коростояновой до Богдановича 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Портал здравоохранения появился в стране, пишет .бай. Его запустил Минздрав. Пользоваться им могут как врачи, так и пациенты. Так, на сайте medportal.gov.by объединены ключевые электронные медсервисы страны. Для граждан основной элемент портала – это личный кабинет. Через него можно получать защищенный и оперативный доступ к персональным медицинским данным. Так, доступна электронная медкарта с историей визитов к врачам и диагнозам, результатами анализов, вакцинации и другое. Пока что информация может быть неполной.

0: этим проверить, подключена ли она к системе. Далее с паспортом или ID-картой необходимо посетить врача общей практики. Он внесет ваши данные, создаст электронную медкарту. И вот теперь можно создавать личный кабинет. Но для входа обычный пароль не подойдет. Необходимо иметь ID-карту, электронную подпись физлица или личный кабинет межбанковской системы идентификации. А чтобы войти в кабинет, первый раз нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться». С подробными инструкциями, программами и видеоуроками по настройке доступа можно ознакомиться непосредственно на сайте в разделе регистрации. Пока что портал работает в тестовом режиме. Систему постоянно обновляют и дополняют новыми функциями. Какие-то опции могут быть недоступны или работать нестабильно. Таким образом, портал здравоохранения открывает новые горизонты для взаимодействия граждан и медучреждений, делая процесс получения медицинских услуг более прозрачным и удобным. Но не забываем, технология всего лишь помощник. Основное – забота о себе и своевременное обращение к специалистам. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

На часах в студии 9:28. Половина рабочего утра уже позади, вторая половина впереди. Знаете, что говорят спортсмены? Второе дыхание открывается именно тогда, когда кажется, что силы на исходе. Сегодня, в день рождения Майкла Фелпса, самого титулованного олимпийца в истории, хороший день, чтобы вспомнить об этом. Ныряем в этот вторник с хорошей музыкой. Вы слушаете Компас FM. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Юлианну Караулову.

0: послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Траубической до Всехсвятской 18 минут придется постоять. На проспекте Независимости от Якуба Колоса до Дорошевича всего лишь 4 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Утренняя суета уже улеглась, вторая волна продуктивности на подходе. Сегодня 30 июня, вторник, на часах в студии 9:41. Погода у нас сегодня жаркая, южная. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Юлианна Караулова, перед этим Белинда Карлайл, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только мы проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Мирошниченко до всех связкой. 12 минут придется задержаться. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 3 минуты.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Астроразборы можно посетить сегодня вечером в стендап Comedy Hall. Это уникальное шоу, в котором объединяются стендап, астрология и импровизация с профессиональными комиками и астрологами. Любой желающий может выйти на сцену и задать вопрос про отношения, карьеру, заработок и все, что волнует. Просто называйте свою дату, время и место рождения, и астролог разберет вашу натальную карту прямо в зале. Здесь шутят, предсказывают и дают советы. Астроразборы устраивают каждый вторник с 8 вечера. Вход стоит 20 рублей. Место нужно бронировать.
1: Планы на вечер.
2: Спектакль «Пигмалион» покажут сегодня вечером в Театре киноактера. Это музыкальная комедия по знаменитой пьесе Бернарда Шоу. И вот о чем история. Лондонский профессор фонетики заключает пари, что сможет за несколько месяцев превратить грубую уличную цветочницу в утонченную светскую даму, обучив ее правильной речи и манерам. В течение этого эксперимента профессор и его творение меняются ролями. Девушка обретает чувство собственного достоинства и заставляет педагога уважать себя как равную. Постановка «Пигмалион» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 50 до 55 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Вайбер по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Телеграм плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.

10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро. Впереди у нас свежие новости. Пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро. А студио...

0: Но в самое ближайшее время Николай Носков. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске пробки. На МКАД от Мирошниченко до всех связкой 13 минут придется постоять. На Лобанка от Одинцова до Притыцкого 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появилась Ольга Березовик. Привет, Оля, что расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о встрече президента с руководством Пекинского университета и какая белорусская трасса начнет светиться.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае, пишет Билд. Так, на встрече с руководством Пекинского университета глава государства предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования. Президент отметил, что за 10 лет Беларусь и Китай разработали совместную программу для обучения белорусских студентов в этом университете. И, по словам Александра Лукашенко, это только первые шаги. Совместная программа нуждается в совершенствовании, чтобы опыт и знания ребят, которые будут учиться в Китае, веером расходились и в Беларуси. Бесплатные консультации проведут нотариусы по всей стране 2 июля, пишет Минск Новости. Акция приурочена ко Дню независимости. Специалисты ответят на вопросы о составлении завещаний, брачных договоров, об оформлении наследства, доверенности и многие другие. Адрес ближайшей нотариальной конторы, контакты и время приема можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». 12 тематических площадок организует Минобороны в столице 3 июля, сообщили в военном ведомстве. По словам начальника отдела управления информацией Главного управления идеологической работы Александра Киселя, на них представят как современные образцы военной техники, вооружения, так и ретро-экспозицию. А еще образцы формы одежды и экипировки. Кроме того, будут работать фотозоны и тренажеры, точки профориентации, а также запланированы военно-спортивные конкурсы и выставки. Традиционно военнослужащие будут угощать солдатской кашей. Добавлю, и с инфографикой мероприятий можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последнее. Одна из белорусских дорог начнет светиться, пишет .бай. Речь идет о трассе Брест-Каменец, Нацпарк, Беловежская пуща. Там устанавливают светодиодные проекторы. Они дублируют дорожные знаки и разметку прямо на асфальте. Таким образом, изображение остается ярким и хорошо заметным даже ночью, а также во время дождя, тумана или снегопада. По задумке дорожников, такая технология должна помочь водителям быстрее замечать пешеходные переходы и другие важные элементы дороги.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Рассвет спели нам «Wish I could fly», «Хотел бы я уметь летать». И кто из нас сейчас не хотел бы, хотя бы до пятницы, ну или хотя бы до обеда? Но реальность такова, мы сидим в офисах, смотрим мониторы и делаем вид, что не мечтаем о крыльях. А знаете, что помогает хорошая музыка и мысль, что до конца рабочего дня осталось всего ничего? На связи Наталья Егорова, вы слушаете «Компас FM». И вот наши музыкальные планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро от студио. Перед этим споет Пардугал «The Man». Ну а раньше всех Александр Маршал. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какую технологию испытали в Китае. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске остаются пробки на Долгобрудское от Уральска до Ботанической 4 минуты, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого тоже 4 минутки придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу о планах российской космической программы и какую технологию испытали в Китае. И это «Дело техники» на Компас-ФМ.
0: «Дело техники».
2: Российская космическая программа получила долгосрочный план развития. Так, в проекте госполитики до 2036 года обозначены два основных направления, которые выходят далеко за пределы околоземной орбиты. Как пишет РИА Новости, первым из ключевых проектов станет создание атомной электростанции на Луне. Предполагается, что такой источник энергии сможет обеспечить работу будущей инфраструктуры на поверхности спутника, от научных комплексов до логистических центров. Второе направление — внеземная добыча ресурсов. Россия рассматривает возможность изучения и использования полезных ископаемых на Луне и астероидах. Такие технологии могут стать основой для будущей автономной космической экономики. Параллельно планируется расширение межпланетных исследований. В программу включили автоматические миссии к Луне, Марсу и Венере, а также изучение влияния длительных космических полетов на живые организмы, строительство новых ракет и запуск межпланетных спутников связи.
0: Дело техники.
2: В Китае впервые два человека позвонили друг другу с помощью спутниковой связи. Общение происходило в горной местности, где ни у кого

0: орбиту в начале этого месяца. Новый проект позволит Китаю стать конкурентом системе Starlink Илона Маска. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10:30 на часах студии, вторник, 30 июня. Знаете, у спортсменов есть понятие «второе дыхание». Оно открывается, когда кажется, что силы уже на исходе. Вот и сейчас как раз тот самый момент. Первый рывок сделан, утренняя встреча позади. Ну а теперь самое главное не сбавлять темп, а найти свой ритм. Мы не сдаемся, музыка – наш допинг, а настроение – наше топливо. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова. И вот кого мы послушаем в ближайшее время, это будет Артик и Асти –

0: Ну, а раньше всех братья Гримм. Ну, а прямо сейчас «Дорожный компас».
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 2 балла, и вот где придется постоять. На Долгобрудской от Уральска до Ботанической 5 минут, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого 4 минуты, на Якубоколоса от Белинского до Сурганова 3 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Здесь 42 на часах в студии. Вторник уже почти побежден. 30 июня, день рождения Майка Тайсона. Легендарный боксер говорил, дисциплина – это делать то, что ненавидишь, но делать это, как любишь. Актуально. Осталось всего ничего – пообедать, пережить планерку и доделать все, что не успели в понедельник. Если вы все еще не в тонусе, то следующий трек точно поможет. Оставайтесь дальше музыкой и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыкальных планах. И вот кто составит нам компанию – совсем скоро Артик Асти, перед этим No Doubt, ну а раньше всех Александр Буйнов. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра в студии Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Мой эфир подошел к концу. Услышимся уже завтра. Всем отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как переносишь такую жаркую погоду?
1: Наташа, привет. Знаешь, очень плохо. Уже мечтаю, когда похолодает на 5-7 градусов. Ну, а пока нам ничего не остается, как пить побольше воды, довольствоваться кондиционером и поддерживать хорошее настроение отличной музыкой. Так вот, в ближайшие полчаса будем слушать дискотеку «Аварию».

0: Эту песню мы услышим раньше остальных, но прямо сейчас новости на Компас FM.
1: В Минске 11 часов.

0: Самые актуальные новости к этому часу у Ольги Березовик, поэтому давайте ее послушаем. Оля, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил Александр Лукашенко и о белорусском соцэксперименте на отзывчивость водителей.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета, пишет Белта. Стороны обсуждали образовательную программу между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались по этой программе, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий. О мероприятиях в День независимости сообщает телеканал СТВ. Основные по традиции пройдут в Минске. Гуляния у Дворца спорта развернутся с полудня до 9 часов вечера. Там выступят популярные исполнители, юные артисты, а также ведущие коллективы страны. Еще одна локация разместится в Верхнем городе, где выступит президентский оркестр. Но всего в столице будет около 20 районных площадок. Сбор подразделений инженерных войск стран-участниц СНГ прошел в Кыргызстане, сообщили в Белорусском военном ведомстве. В нем приняли участие и военнослужащие инженерных войск Беларуси. Специалисты отработали вопросы защиты от поражающих факторов взрыва, ведения инженерной разведки с применением беспилотников, а еще разминирование местности. В мероприятии также участвовали представители России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. И последнее. Соцэксперимент на отзывчивость водителей провели под Гродно, пишет .бай. По сценарию три девушки отправились в путешествие, но не рассчитали бензин. Включили аварийку и стали ждать помощи. Пришла она только на 13-й по счету машине. Парень согласился съездить на заправку за бензином. Там его встретил сотрудник ГАИ и журналист с подарком.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, не знаю, как вы, а вот я лично просто умираю от этой жары. И причем ни днем, ни ночью нет никакого от нее спасения. Но терпеть нам вроде как остается недолго. К выходным прогнозируется резкое снижение температуры. И по всей стране планируются дожди и грозы. Так что терпим, друзья. Помним про обычную воду, головные уборы на улице и легкую еду. Ну а поднимать себе подвявшее настроение будем отличной музыкой. Так, на Компас FM в ближайшее время послушаем дискотеку «Аварию». Еще будет группа «Пицца». Ну а прямо сейчас появится «Високосный год». Меня же зовут Анастасия Лисова, и я вам желаю легкого дня, работающих кондиционеров и дорог без пробок.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Домой нам еще не скоро предстоит отправиться. И, кстати, по этим вечерним пробкам, да и в жару, когда кондиционер отказывается дуть холодным, это, знаете, то еще испытание. И да, особое внимание уделяйте детям. Ни в коем случае не оставляйте их одних в машине. Это может привести к очень нехорошим последствиям. Поэтому в дороге помним о безопасности прежде всего. Ну а в офисе обмахиваемся веером и работаем, товарищи. С вами, как всегда, Компас ФМ, Анастасия Лисова. Ну а вот петь в ближайшие 30 минут будет Сергей Лазарев. Я убегаю, но назад, снова зовут в ее глаза. Имя ее со мной летит, тянет и тянет, как магнит. Также появится группа Queen. Ну а быстрее остальных послушаем «Город 312».

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Слушайте, жара нас точно испытывает на прочность. Так вот, чтобы переносить ее было чуточку легче, ловите несколько годных советов. Ну, первое и самое главное – это пейте побольше обычной воды. Сладкие газировки лучше не использовать, так как они только на короткий срок избавляют нас от жажды. Второе правило – это выбирайте свободную одежду светлых оттенков и носите головные уборы. В помещениях плотно зашторивайте окна и проветривайте только начиная с вечера. Ну и по возможности почаще принимайте холодный душ. Это не только избавит вас от перегрева, но также и люди, которые едут с вами в общественном транспорте, мысленно скажут вам за это спасибо. Вот такие нехитрые советы помогут вам пережить жару более комфортно. Ну а сделает ваш день еще лучше подборка отличной музыки. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать Бон Джови, еще Сергея Лазарева, ну а раньше остальных к нам присоединится Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Также споет Парк Горького. Ну а раньше остальных появится Александр Маршал.
1: Уходя, уходи. Дверь без стука прикрой.
0: Возвращаться домой будем чуточку позже, но пока послушаем новости и работаем по мере сил и возможностей.
2: В Минске 13 часов.

0: Вера Светлова уже с нами и готова рассказать всю самую актуальную информацию к этому часу. Вера, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и об открытом чемпионате Беларуси по академической гребле.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете сегодня, пишет Белта. Выпускникам 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной программе. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси специалистах заинтересованы российские и китайские компании. Однако эти уникальные ребята обучались в Китае, чтобы работать в своей стране, заявил президент. На усиленный режим работы переходит столичная милиция 3 июля, пишут Минск Новости. Пропуск людей на праздничные площадки будет через контрольно-пропускные пункты. Для граждан особой категории предусмотрены отдельные КПП с оранжевым тентом. Вещи, которые запрещено проносить, можно оставить в камере хранения. Также ограничат движение всех видов транспорта в центре города. Добавлю, планировать прибытие на праздничной площадке лучше заблаговременно, а также учитывать погодные условия и брать с собой питьевую воду в праздник. 12 военно-тематических площадок развернут в Минске 3 июля, рассказали в Минобороны. В программе выставки вооружений и военной техники, спортивные и военные конкурсы, концерты армейских коллективов. А еще выступление кинологов со служебными собаками, профориентационные и фотозоны, а также солдатская каша. Кроме того, в Парке Победы представят уникальную выставку военной ретро-техники. Добавлю, с инфографикой мероприятий можно ознакомиться на сайте Минобороны. И последнее. Открытый чемпионат Беларуси по академической гребле пройдет на Брестском гребном канале с 1 по 4 июля, сообщает телеканал ОНТ. На старт выйдут не только сильнейшие гребцы из всех областей страны, но и зарубежные экипажи. В турнире примут участие спортсмены из России и Таиланда. Первый день чемпионата начнется с торжественной церемонии открытия в 14 часов, а уже в 15 стартуют предварительные заезды. Посетить соревнования смогут все желающие. Вход для зрителей свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 30-32 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, а мы с вами движемся в ритме энергосбережения. Ну а что, в такую погоду нужно экономить не только воду, но и энергию. Ну а тем временем уже 13:14 на часах. Наш рабочий вторник движется в сторону своего завершения. Хотя об этом еще рано говорить, поэтому давайте лучше расскажу о музыке. И да, с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшие 15 минут к нам присоединится Анни Лорак, Валерия. Ну а прямо сейчас послушаем Чичерину.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Моя музыка оставляет меня на плаву. Пела только что группа «Не прислоняться» The Band. И пусть нас в такую жару тоже спасает классная музыка. А еще много воды, легкая одежда из натуральной ткани и кондиционер, но не сильно холодный. Чтобы заболеть, достаточно перепада температуры между улицей и помещением в 7 градусов. Так что учитывайте эту информацию, когда будете регулировать свой кондиционер. Продолжаем задавать ритм и позитив этому вечеру. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро споет группа «Добро».
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю.
0: До этого появится группа «Мьюз». А раньше всех услышим конец фильма.
2: Вновь за окном новый день.
0: Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем про исторический рекорд китайского автопрома в Японии. Расскажет Павел Суринов, как только я расскажу о пробках.
3: Дорожный компас.
0: О том, где они собрались. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина, на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и еще на Московском проспекте местами тоже скопление автомобилей. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Пионерской от Лепешинского до Болдина и на проспекте Мира от Крыленко до Ленина. В Минске уже 6-бальная загруженность. Придется постоять на Захаровой, Смоленской от Андреевской улицы до Ленина, на проспекте Жукова от Железнодорожной до проспекта Дзержинского и еще пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас-ФМ.
5: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про исторический рекорд китайского автопрома в Европе и чем удивит новое поколение Hyundai. Это автоновости на Компас FM. По итогам мая автомобили китайских брендов впервые в истории захватили более 10, а если точнее 11% рынка новых машин в Евросоюзе. Главным оружием в этой экспансии стали не чистые электромобили, а гибриды. Дело в том, что европейцы, как выяснилось, пока не готовы массово пересаживаться на электрички. Пугают цены и нехватка зарядок. К тому же Брюссель ввел жесткие пошлины именно на китайские электрокары. А вот гибридные модели под этот удар не попали. Китайские компании моментально сориентировались и завалили рынок подключаемыми гибридами, предлагая богатейшее оснащение по ценам, с которыми местные бренды просто не могут конкурировать. Для понимания, почти каждый четвертый новый гибрид, проданный в Европе в мае, был родом из Поднебесной. Особенно впечатляет статистика из Великобритании. Там доля китайских марок достигла уже 16%, а кроссовер JQ G7 занял топ-4 без селлеров рынка. Эксперты отмечают, покупатель, выбирая, например, между 7-местным китайским MG S9 и немецким Volkswagen Tauron, получает в китайце больше мощности и опций за меньшие деньги. На фоне этого европейские автоконцерны Volkswagen, Stellantis и Renault фиксируют падение прибыли и требуют от властей Евросоюза новых заградительных мер.
3: Автоновости.
5: Компания Hyundai официально представила 8-е поколение своего популярного седана Elantra. Машина получила агрессивный рубленый кузов. Самое интересное – это массивные передние крылья, которые визуально делают седан похожим на Lamborghini Urus. Седан серьезно прибавил в габаритах. Длина выросла почти до 4,8 метра. В компании заявляют, что по простору в салоне машина теперь вплотную приблизилась к бизнес-классу. Внутри водителя встречает изогнутая панель с двумя огромными экранами. И здесь живет главная фишка новинки – встроенный искусственный интеллект Leo AI. Этот умный помощник умеет общаться с водителем живым языком и постоянно обучается его привычкам. Радует, что при всей этой цифровизации и корейцы оставили физические кнопки климата. Из приятных опций крутая музыка от Бен Коловсен, штатный видеорегистратор и мощные зарядки для смартфонов на 100 Вт. Что под капотом? Базовым стал атмосферный 2-литровый мотор, мощность которого подняли до 147 лошадиных сил. А для любителей экономии предложат 155-сильный гибрид на базе двигателя 1.6 с умной системой рекуперации, которая умеет предсказывать маршрут. У себя на родине, в Южной Корее, новая Elantra появится в продаже уже в третьем квартале этого года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM.
6: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Supermassive Black Hole – один из главных танцевальных хитов группы Muse. И многие узнали его благодаря фильму «Сумерки». Трек появился в сцене, где вампиры играли в бейсбол, и продажи сингла после этого выросли вдвое. Обожаю эту композицию, есть в ней что-то магическое и атмосферное. Будем наслаждаться музыкой дальше. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди у нас группа «Добро», «Fool's Garden», а раньше всех «Танцы минус». Ждем все это после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и на Габровской от проспекта Шмидта до бульвара Непокоренных. В Минске шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова, пробка на Якуба Колоса от Хмельницкого до Белинского, а также затор на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Энгельса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: 6 вечера на часах, вторник близится к завершению, но вечер только начинается, а значит, еще успеем совершить что-нибудь грандиозное или просто классно провести время. И пусть этот вечер будет наполнен только любимыми хитами, которые удержат ваше настроение на высоте. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится группа «Челси».
1: Первый день без тебя.
0: До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех услышим «Город 312».
2: И проще быть невидимкой, а думаешь, мир не заметит слез.
0: Все это после выпуска новостей.
3: Дорожный компас.
0: А пока проверим обстановку на дорогах и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на Московском проспекте от Петрусябровки до Короткевича. В Могилеве пробка на Габровской от проспекта Шмидта до бульвара Непокоренных. В Минске шестибалльная загруженность, пробка на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова. Придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса, также на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появилась Ирина Журавлик с новостями и сейчас расскажет нам что-то интересное. Ира, добрый вечер. О чем будут новости?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, что предложили создать в ОДКБ и о том, какие процессы произошли на Солнце.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Совет руководителей полномочных органов по чрезвычайным ситуациям предложено создать в ОДКБ, пишет Белта. Как пояснил замгенсекретаря ОДКБ Валерий Семеряков, данная инициатива связана прежде всего с целью повышения эффективности работы этого органа на основе полномочий Совета, его прав, оперативности принятия решений и обязательности их исполнения в государствах-членах организации. И с тем, что ЧС техногенного и природного характера не зависит от военно-политической обстановки в том или ином государстве или регионе и требует быть в постоянной готовности к реагированию по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Адвокаты бесплатно проконсультируют минчан ко Дню независимости, пишут Минск Новости. Так, 2 июля малообеспеченные граждане смогут получить устные консультации, не связанные с вопросами предпринимательской деятельности и не требующие ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. Командующий военно-воздушными силами Пакистана Захир Ахмед Бабар Ситху с рабочим визитом прибыл в Беларусь сегодня, рассказали Минобороны. Начальник генштаба Павел Муравейко и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович провели встречи с пакистанской делегацией. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. И последнее. Порядка 20 вспышек произошло на Солнце за последние сутки, пишет .by. По словам специалистов, активность звезды к концу июня резко усилилась, что может вызвать несколько магнитных бурь. На сегодня она достигла уровня М. За ней уже идет выше порог X. Добавлю, магнитные бури приводят к нарушению в работе энергосистемы, влияют на пути миграции птиц и животных, а еще нарушают работу навигаторов, а также вызывают сбои напряжения в промышленных сетях.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. А завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до плюс 32. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: А вечер набирает обороты и продолжает радовать нас теплом и возможностью приятно провести время где-нибудь за городом или даже в городе, в парке с живописным водоемом, а еще классно посидеть на уютной террасе любимого заведения. Где бы вы ни были, не забывайте, что рядом любимая музыка на Компас FM. Здесь только любимые хиты, которые поддержат ваше летнее настроение. А еще с вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и мы скоро услышим в эфире группу «Челси», группу «Пар Горького», а раньше всех легендарный «Чайф». Эту группу ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и здесь остался только один затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве тоже только одна пробка на улице Габровской от проспекта Шмидта до бульвара Непокоренных. В Минске пятибалльная загруженность, придется постоять на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова, на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса, на проспекте Жукова от проспекта Дзержинского до Железнодорожной и еще пробка на Червяковой и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни, иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по

слабость не сочти. Привязанность к почти. Опять почти не сплю.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до плюс 32. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до плюс 32. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до плюс 32. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 32 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.